0: Yurtımızda saat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов.
2: Радио Маркет.

0: подкаст «Радио Сада».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Kuldirgich. Yo toba xonim, bolangiz juda ham ajoyib ekan. Albatta otasiga o'xshasa kerak ya. Ha, bolam xuddi quyib qo'ygandek otasini o'zi. Faqat familiyasi boshqada.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: В столице 13 часов.
2: Радио Маркет.

Однажды кто-то узнает у меня, как прошел день. Однажды кто-то узнает, что я поел, что я надел. Однажды кто-то узнает, доехал ли я и не долетел. Однажды кто-то поймет, что от стресса я жесть похудел. Однажды кто-то заметит, что я люблю чай, но без сахара. Что я молчу, когда больно и плохо, ночью воюю со страхами. Однажды кто-то узнает, что не люблю, то не плохо. Однажды кто-то по взгляду поймет, что я просто... Однажды кто-то узнает меня, и уже не частично. Однажды мои минусы станут для кого-то уже не критичны. Однажды я улыбнусь, когда спросят, ну что там на личном. Однажды все будет отлично.

Однажды кто-то мне скажет: малая, хватит быть сильной. Я спрячусь за его спиной, а за моим ферзом крылья. Однажды мы пересмотрим в обнимку лучшие фильмы. В его майке без майка я для него

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Маркант радиосе.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.